0: Jak duchtary cikady?
1: Iri w tym gojdusia. Iri co tedy?
0: Ewe, chanie dam ole.
1: O, manum nam jednu.
0: Ech, kor do chamasa. Na dalsze.
2: Zurück zu euren Positionen.
3: Что тебя как?
4: Тебя как замочили?
3: Меня выстрелили в грудь.
4: В грудь? А мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.
3: Сердце на две части, да?